0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай.
13: Выбирай.
12: Выбирай.
13: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Александр Шоуа и группа «Непара».
15: Полина Гагарина. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Конечно, можем.

0: условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
1: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутин.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
8: ООО РБВ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай, выбирай, выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Александр Шоуа и группа

0: на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация она анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Света из города Грязи. Хочет поздравить друга с днем рождения. Друг зовут Алексей. Я желаю ему всего самого наилучшего. И хотел бы, чтобы прозвучала музыкальная композиция группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радио Дача. Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: заводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Когда боль не дает покоя,

0: стимулирующее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
4: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я из города Волгодонска. Передаю всем привет, кто меня слышит. Своему любимому, всем хорошего настроения, прекрасного дня. Оставьте какую-нибудь хорошую.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Это нужно, чтобы сохранить компенсации банкам и продолжить выдачу кредитов, сообщает «Парламентская газета». В бюджете текущего года на программы «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотека» предусмотрено более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Отмечу, семейная ипотека действует по ставке 6%. По дальневосточной и арктической она составляет 2%. Москва и Санкт-Петербург намерены перевести до 80% парка трамваев на беспилотный режим к 2030 году. Речь идет о полностью автономной технологии управления, заявил первый замминистра транспорта Константин Пашков. В начале года Минтранс разработал законопроект, регулирующий эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств и распределяющая ответственность между участниками рынка. Согласно документу, производитель будет нести ответственность, если ДТП произошло из-за нарушения правил движения самим беспилотным средством. Законопроект разрабатывается с 2021 и позволит перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта уже к следующему году. Сбалансированный осенний рацион на неделю обойдется в 1842 рубля. Как пишет издание «Известия», в набор вошли огурцы, помидоры, кабачки, цветная капуста, картофель, яблоки, бананы и сезонные фрукты. Белковую часть составили 800 граммов куриного филе, 300 рыбы, 450 граммов чечевицы и 10 куриных яиц. Источниками сложных углеводов стали полкило гречки, столько же овсянки и риса. По мнению врачей, с наступлением осени у некоторых людей может снижаться эмоциональный фон. Появляются усталость, апатия, раздражительность и нарушение сна. Это связано в том числе с сокращением светового дня и изменением привычного режима. Такой рацион питания за 263 рубля в день может помочь поддержать организм в период сезонных изменений. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: виноват, скоро нам расскажут и разложат по полочкам астрологи. Прочитаю гороскоп на сегодня. Очень скоро. До этого будет еще несколько шикарных и ритмичных музыкальных работ. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра. Оставайтесь вместе с Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966

0: Рубрика.
1: Сегодня 22 сентября, вторник. Тельцам, девам и козерогам стоит проверить счета, документы, бронирование и рабочие договоренности. Небольшая внимательность сейчас избавит от серьезной переделки позже. Овны, львы и стрельцы могут почувствовать прилив уверенности и желание действовать самостоятельно. Это хороший момент для инициативы, но не стоит превращать ее в попытку все решить за окружающих. Дайте другим возможность сделать свою часть работы. Близнецам, весам и рыбам может напомнить о себе человек из прошлого. Возможно, продолжение старого разговора или неожиданное предложение. Не спешите возвращаться к прежним договоренностям. Сначала выясните, что изменилось. Ракам, скорпионам и водолеям день подходит для финансовой ревизии. Посмотрите, на что уходят деньги в течение месяца. Возможно, обнаружится несколько расходов, без которых вполне можно обойтись.
0: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички. Высыпают дачники, топчут одуванчики. Лес шумит, щебечут птицы. На два дня

математические дела действительно порой занимают слишком много оперативной памяти у нас с вами в голове. Если хотите ее немножечко проветрить, то нет лучшего способа, чем любимые старые добрые хиты, которые вам знакомы давным-давно. Их можно легко найти здесь, в эфире «Радио Дача» в исполнении лучших отечественных музыкантов. Также ставим и свежайшие новинки. Они будут впереди буквально через короткую паузу. Будьте рядышком, и тогда не пропустите.

0: мир действительно велик и огромен, но это не повод для того, чтобы переставать делать сюрпризы и небольшие приятности для своих родных, близких людей. Для этого, кстати говоря, есть специальный удачный момент. Рубрика «В финале каждого часа» здесь на Радио Дача. Мы и с этим вам тоже помогаем. Очередной удачный момент уже на горизонте, будет через несколько мгновений. Не пропустите, возможно, там есть что-то и для вас.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кэш-можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
16: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
15: Группа «Фа».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Падди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня и всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, Радио «Дача».

0: часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, средства направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В текущем году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Деньги можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Председатель правительства также подчеркнул, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал президент Владимир Путин. Оценки за поведение школьников планируется повсеместно ввести со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выставлять оценку будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Он уточнил, что главная цель этого нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Саморегуляция, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Эксперты рассказали, как отличить настоящую АЗС от фальшивой. Как пишет газета «Ру», представители рынка советуют сначала обращать внимание на чек, чтобы сопоставить бренд с реальным названием организации. Его обычно выдают после заправки, поэтому перед этим лучше купить что-то недорогое, чтобы узнать реквизиты. Также на фальшивых заправках могут не принимать бонусные карты брендовых сетей и не начислять баллы. Кроме того, потребителя должен сторожить отказ заправить полный бак без предоплаты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 84 рубля 10 копеек. Стоимость единой европейской валюты 96 рублей 37 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Москве до плюс 17 возможен дождь. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Для тех, кто не понял, перевожу. «Лондон, до свидания», поет группа «Кармен». Краткий сеанс борьбы с англицизмами на радиодаче закончен. Это я, защитник великого и могучего Андрей Фролов. Ни один заморский лингвистический червь не проскочит мимо. Буду оставаться на страже и бдить. А вы занимайтесь своими делами. Всем желаю легкого вторника и доброго утра. Впереди через парочку минут буквально расскажу, что за праздник отмечается 22 сентября. А также из музыкальных планов участники грядущего фестиваля удачной песни «Не пара».
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Постов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК «Кашинцево». Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на кашинцево.рф. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября. Очень кстати в наших условиях. Это глобальный призыв к человечеству хотя бы на сутки отказаться от личного средства передвижения, чтобы задуматься об экологии и удобстве городской среды. Люди в этот день традиционно выбирают альтернативы машине, велосипеды, пешие прогулки и электрические виды транспорта.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: с вами по разные стороны приемника. Я здесь, вы там, но удовольствие получаем одинаковое от нашего плейлиста здесь в эфире Радио Дача. Очень скоро послушаем свежую работу летнюю от Люси Чеботиной под названием «Горгона», которую артистка презентовала на фестивале «Новая волна» с ярчайшим танцевальным номером, который поразил всех зрителей. Также после выхода композиции она была отмечена многими критиками за выдающуюся синергию стихов, музыки и исполнения. Ждем в ближайшие минуты.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

оценка, которая подходит далеко не всем, особенно людям, которые имеют амбиции. Например, если Виктория Дайнека спросит у вас, как вам моя новая песня, а вы ответите нормально, вряд ли она останется довольна. Всем превосходного вторника и новых достижений во всех запланированных делах. Оставайтесь с нами, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Когда боль не дает покоя,

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
9: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.

0: Новости на радио «Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Профильные ведомства прорабатывают возможный риск сценарий на топливном рынке. Такое распоряжение дал вице-премьер Александр Новак. В частности, речь идет о том, чтобы предусмотреть оперативные способы реагирования, в их числе наращивание выпуска нефтепродуктов и изменение объемов закупок топлива за рубежом. Кроме того, Александр Новак поручил ведомствам и предприятиям продолжить совместную деятельность по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов страны. Уровень безработицы в России примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Показатель держится около исторических минимумов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства также подчеркнул, что наша страна остается 4-й экономикой мира. Это стало возможно благодаря последовательной ответственной политике и усилиям всего делового сообщества государства. Добавлю, по последним данным Росстата, безработица в России в июле составила 2,3%, увеличившись за месяц на 0,1%. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Почти 2/3 россиян считают важным официально регистрировать отношения. Результаты такого исследования приводит «Коммерсант». Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак важно уже для 80% респондентов. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз. 70 против 59% у мужчин. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

Саша, че ты сегодня не придешь? Песня создавалась в 99 году, но вот эти джазовые мотивы на аккордеоне, которые послушали только что, это свежо и интересно до сих пор. Все равно, что писать клубную музыку на гуслях, например. Еще один человек, который нестандартно использует музыкальные инструменты, в том числе на Евровидении 2006, Дима Билан, в нашем плейлисте уже заряжен, появится с песней «Задыхаюсь» буквально через несколько мгновений. Будьте рядышком, не пропускайте.

обладатель фальцета с диапазоном в 5,5 октав Витас в начале карьеры не упустил возможность создать вокруг своего голоса слухи и легенды о якобы имеющихся у него жабрах, но потом все благополучно об этом забыли, как и сам Витас перестал носить тот самый маскирующий шарф. Вы ни в коем случае так не делаете. Помните, за окошком уже далеко не лето, по крайней мере, в столице прохладненько. Утепляйтесь и согревайтесь, естественно, только самыми горячими хитами в эфире «Радио Дача» от ваших любимых исполнителей. Впереди Александр Малинин, Татьяна Буланова и многие другие.

0: мной.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
2: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: бытует мнение, что женской дружбы не существует. Не согласен. А как же те случаи поддержки и помощи своей подруге, когда одна разводится, а вторая великодушно берет на попечение оставшегося в одиночестве беспомощного и обездоленного мужчину? Это ли не доказательство истинного товарища среди прекрасной половины человечества? Здоровая порция утреннего сарказма – нестандартный способ взбодрить слушателя. Но далее на радиодаче продолжим традиционно вас будить исключительно лучшими хитами. Оставайтесь.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Когда боль не дает покоя.

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Salvitar. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Николай

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Света из Германии. Хотела бы передать большой-большой привет в Омск моей подруге Тане Пицевич. Обнимаю ее и никогда не забуду. И для поднятия настроения поставьте, пожалуйста, песню

0: вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин распорядился запустить беспилотные автобусы в 4 регионах России. Эксперимент пройдет в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в столицах уже используются беспилотные трамваи. Недавно глава Минтранса Андрей Никитин предлагал подключить к пилоту и другие виды транспорта. В качестве операторов беспилотных автобусов предлагается нанимать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. В Минтрансе пояснили, что вопрос технологически сложный. Для его решения необходимо привлечь бизнес, федеральные ведомства и экспертное сообщество. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Как пишет РИА Новости, самая большая сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер пособия составляет 300 тысяч. По 200 тысяч получают студенческие семьи в Адыгее, Мариэл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Добавлю, выплаты положены семьям или родителю до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект о традиционных ценностях «Орлята дошколята». Он объединил более 18 тысяч дошкольных учреждений и свыше 550 тысяч воспитанников. В текущем учебном году запланировано 18 событийных проектов. Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в следующем году увеличится на 20%. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на экспертов рынка. По их данным, основными причинами роста среднего чека станут удорожание запчастей, увеличение стоимости нормы часа и доли сложных ремонтов в структуре заказов. При этом в первой половине текущего года цены на детали уже увеличились до 25%. До конца 2026 ожидается дополнительный рост в среднем на 5-7%. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

немного фирменного душевного мазохизма в стиле «руки вверх» получили с вами только что. Не являюсь сторонником смаковать мучительные мысли и терзания. Лучше чем-то отвлечься. Вдруг у вас на работе что-то тоже не заладилось. Поцелуйте кого-то, обнимите без спроса, и тогда жизнь заиграет абсолютно новыми красками. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю позитивного вторника и доброго утра. Оставайтесь здесь с «Радио Дача».

0: ничего обещать и ничего не говорить не могу. Увы, это моя работа. Поэтому все-таки поведаю вам о том, что правильно сказать «прощай-прощай» дачному сезону вы сможете благодаря нашей рубрике в исполнении Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве он делится полезными советами, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено. Не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Время, ну, конечно, не малышкой буду, но тоже устрою некие ролевые игры, превращусь в посыльного и буду доставлять ваши приветы и поздравления четко по адресу. Так что присоединяйтесь. Удачный час стартует уже совсем скоро, с 12 до 13.00. Писать можно в группе ВКонтакте «Радиодача», там уже специальный пост опубликован. Также черканите чего-нибудь в мессенджер Макс и, конечно, делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Юветфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа. Игру.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая Радио «Дача». Меня зовут Жан Мелимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
6: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против нашей страны сейчас действуют более 30 тысяч различных ограничений. Так в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. Работающие отцы могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пояснили в социальном фонде, для этого мужчине нужно подать по месту своей работы заявление о предоставлении отпуска по уходу за малышом. В ведомстве подчеркнули, пособие на одного и того же ребенка не может быть оформлено одновременно двумя членами семьи. На ВДНХ в Москве начался монтаж катка. Работы проводятся в преддверии нового зимнего сезона. Специалисты устанавливают ограждения и собирают необходимые конструкции. Напомню, в прошлом сезоне этот каток открылся 25 ноября. Его площадь составляла более 20 тысяч квадратных метров. Дорожки находились вдоль главной аллеи, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Классического бабьего лета в Москве до конца сентября уже не будет. Речь идет о том, когда несколько дней стоит солнечная погода с температурой около 20 градусов тепла. Как сообщили в гидрометцентре, из-за приближающегося октября столбики термометров в ближайшие дни будут постепенно понижаться. Синоптики добавили, на этой неделе в московском регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Дожди разной степени интенсивности будут идти каждый день. Сегодня в столице и области до +22. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
5: На радио «Дача» удачный час.
7: Как и обещал, открываем удачный час с 12 до 13.00. Общаемся в нем благодаря нашим соцсетям и телефону. По номеру в Москве можно делать музыкальные заявки и оставлять свои приветы и поздравления. Напомню, циферки 8495-995-2555. Давайте первое письмецо уже отправлю к вам в динамике. Успели отметиться коллеги Горячевой Оксаны. Они поздравляют ее с днем рождения. Она сейчас на берегу Черного моря в Анапе со своими 4 сыновьями. Желаем ей счастья и искренней любви. Безумно скучаем по ней. Вот такие вот дружные коллеги у вас на работе. Оксана, не знаю, сможет ли она отдохнуть с 4 сыновьями, но если вдруг они взрослые или рядышком с Оксаной есть тот, кто поможет, то уверен, она вернется к вам посвежевшей непременно. Также можно отдохнуть уже в ближайшие выходные на нашем юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни». Получить 2 билетика можно в сегодняшней передаче «Удачный час». Дозванивайтесь 3-м по счету и сможете забрать их 26 сентября на сцене Life Arena в Москве. Выйдут на сцену Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров и еще огромное количество ваших любимых артистов. Кстати говоря, один из них уже заряжен, и послушаем его прямо сейчас. Дмитрий Маликов, «Иди один».

0: Точный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Мирочке, которая сегодня находится на выходном, и заказать для нее песню Владимира Преснякова. Спасибо большое.

Как и было обещано, свежая подборка ваших приветов и поздравлений уже у меня. Заряжена, буду отправлять к вам в динамике по очереди. Первым делом из группы ВКонтакте. Здесь Алена Парамонова привет огромнейший передала мамулику и Аленке из Иваново. Они сейчас на даче, трудятся и слушают вас. Ну, тогда желаем вам успехов во всей вашей работе, которую вы там проделываете. Данил Жомов далее из Петрозаводска отправил привет своей маме Насте. Мы сегодня, пишет он, едем подавать заявление на обувь и на санаторий, чтобы это не значило успехов. Геннадий Юрьевич отправил привет самой любимой, желанной, лучшей на свете зае. Безымянной почему-то. Безумно сильно тебя люблю вместе и навсегда, родная, написал он. Думаю, зая все поняла. Ну, а мы, естественно, будем продолжать читать ваши приветы и поздравления. Продолжайте писать. В группе ВКонтакте «Радио Удача» на стене опубликован специальный пост удачного часа. В комментариях оставляйте все, что хотите сказать родным, коллегам, близким. Также пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве для музыкальных заявок. Напоминаю, наши циферки 8-495-995-25-55.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска. Тагучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Трудовой час.
1: В мессенджере Макс накопилось огромное количество сообщений, и буду читать их. Собственно, для этого создана программа «Удачный час» с 12 до 13.00. Общаемся в прямом эфире здесь на Радио Дача. Всем поварам хорошего и легкого дня пожелал Артем, а также бизнес-ланча без запар. Держитесь. Самому веселому водителю Роману Константиновичу далее отправили привет девчонки Оля и Елизавета. Давайте новый анекдот, только на этот раз не пошлый. Действительно, Роман Константинович, будьте приличным водителем. И в группе ВКонтакте Ляйля передала привет Лязатке. Хорошего дня пожелала, родная. Скоро увидимся, написала она. Мы тоже непременно с вами услышимся еще до конца текущих 60 минут с очередной свежей подборкой ваших писем с любым содержанием. Абсолютно отправляйте в мессенджер Макс или пишите в комментариях в группе ВКонтакте под специальным постом. Напомню циферки для ваших звонков и музыкальных заявок. 8-495-995-2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Наргиза, я из Москвы. Как раз стою в очереди на заправке, передаю всем привет. Вот, люблю вас, Радио Дача, и передаю привет моему любимому сыну Кимрану. И хотела бы заказать песню Юлианы Карауловой «Ты не такой, ты особенный». Спасибо, Радио Дача.
3: Непременно исполним вашу музыкальную заявку, но первым делом хотим вручить те самые два билета на фестиваль «Удачные песни», который состоится уже в эти выходные 26 сентября, за то, что именно вы дозвонились третий по счету, как и было необходимо. Ну, а теперь исполняем ваше желание и слушаем одну из участниц фестиваля «Удачные песни» Юлиану Караулову с песней «Ты не такой».

группе ВКонтакте накопились ваши сообщения. Буду читать. Делайте громче, чтобы не упустить привет, который, возможно, имеется здесь и для вас. Настена отправила салют всему пищеблоку школы 385, корпус 3. Девчонки, все будет хорошо. Мы все успеем. Светлане Петровне спасибо отдельное за то, что она у нас есть. Мы вас очень любим. Светлана Петровна, есть подозрение, что вы руководите всей этой шайкой поваров. Так что мы желаем вам тоже, конечно же, успехов. Оксана Воротынцева далее привет любимой Татьяне Николаевне Аникеевой отправила. Она самый добрый, лучезарный и милый человек. Люблю тебя, написала Оксана. Анастасия следом отправила привет любимому мужу Андрею и двум дочерям Милане и Карине. Выздоравливайте, я вас люблю. Видимо, решила от всех своих ребят дистанцироваться Анастасия и вот с помощью нас передать привет. Почему нет? Такое тоже возможно. Пишите любые приветы, поздравления, напоминания в группе ВКонтакте до конца текущего часа, а также в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню вам из Волгоградской области. Сегодня у моей бабушки, у любимой бабушки Светланы Петровны Ивановой день рождения. Я хотела бы ее поздравить с днем рождения, пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, чтобы она нас долгие годы еще радовала, ее дети, внуки и правнуки. Мы очень сильно ее любим и хотели бы поставить песню с днем рождения. Спасибо, Радио «Дача».

0: «Брачный час» продолжается до конца текущих 60 минут. Напоминаю, наши координаты. Писать можно в группе ВКонтакте «Радиодача» прямо на стене под специальным постом или отправлять ваши послания в мессенджер «Макс». Парочку из них зачитаю прямо сейчас. Ольга поздравляет братишку с днем рождения. Алексей Васильевич, мы тебя любим. Привет из Волгограда. Как официально к вам, Алексей Васильевич? Ну, тогда и мы тоже поздравляем. Вдруг вы настолько серьезный человек, что вас нельзя не поздравить сегодня. Одноклассникам и маме передает огромный привет Борис, маме, которая рядышком сидит за рулем. Люблю тебя сильно. И чмоки тут в виде смайликов оставил Борис. Раз она рядом сидит, то можно аккуратненько, не мешая вести автомобиль, и вживую это тоже сделать. А также своему любимому мужу привет и благодарности за приятнейший сюрприз оставила Аленка. Имени мужа тоже не указала. Делайте это обязательно, друзья, чтобы все, кому вы пишете, понимали, что это для них. Мы вернемся к вашим приветам и поздравлениям буквально через короткую паузу. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Подними глаза в рождественское небо. Загадай.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Татьяна Ильина из Москвы. Передаю привет в мою дачу в поселке Толстопальцево на улице Московская. Всем моим друзьям и соседям, кто еще сейчас на огороде трудится. А также Марушкина, Дмитрию Королеву, он риэлтор. Ребята, всем хорошего настроения, позитива. Скоро дожди закончатся и наступит опять солнышко. И для всех хочу заказать песню Кайметова «Где-то далеко идут дожди». Спасибо, «Радио Дача».

Уверен, заждались вы очередной порции ваших приветов и поздравлений. Давайте отправлю еще несколько ваших посланий в динамике. Олег Чечиков передает привет Дмитрию Васину. Пусть не забудет убраться в гараже. Передайте ему. Дмитрий, надеюсь, услышано и принято. Можете ответочку тоже оставить для Олега. Ксения также в мессенджере. Макс поздравляет с 50-летним юбилеем Александра. Здоровья, счастья и всего самого хорошего желает. К этому поздравлению также присоединяется вся родня. И Валентина шлет салют родным и друзьям. Отдельный привет Даше Дульцевой. Хватит сидеть в планшете. Пойдем гулять. Всем отличного настроения Валентина пожелала. Если погода позволяет, почему нет? Также в любой локации и даже при самой плохой погоде вы можете получить эфир своей любимой радиостанции. Напоминаю, не только с помощью FM-приемника, но и онлайн-трансляции на нашем официальном radiodacha.ru. Чтобы не пропустить ни одного привета или поздравления, будьте с нами всегда. Финальная подборка приветов и поздравлений в удачном часе будет впереди. Успевайте написать в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс». Также напоминаю, номер телефона в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хотелось бы передать привет всем диджеям данного радио и себе, любимый, и послушать песенку «Максим, знаешь ли ты». Спасибо.

0: Этот удачный час точно сегодня не прошел даром, потому что одного человека из планшета мы вытащили, а именно Дашу Дульцеву, которую просили это сделать буквально пару минут назад. Благодарит нас за это Валентина в мессенджере. Макс, ничего особо это мне не стоило. Главное, пишите, будет все озвучено здесь же в мессенджере. Макс, с днем рождения поздравили, собственно, Макса, его коллеги, а конкретно Александр, Георгий и две Иринки. Желают тебе всего самого наилучшего, карьерных успехов в первую очередь, также крепкого здоровья и семейного благополучия. На этом прекрасном поздравлении сегодня закрываем. Удачный час. Завтра, не переживайте, снова откроем в 12.00. Ровно вернемся. Ну и, естественно, последнюю музыкальную заявку успею до конца текущих 60 минут исполнить.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Андрей Державин.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радиотача. Я из Башчерниговского района. Меня зовут Евдокимова Наталья. Своему дорогому мужу Анатолию хочу подарить песню «Натали, о боже, какой мужчина». А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Миноборнауке предложили изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. На уведение затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений, по-другому могут учитывать и результаты олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием, а математика на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад. При этом будут учитываться результаты за 10-11 классы. Кроме того, в ближайшее время в России примут новый стандарт дошкольного образования. Его также ведут с 1 сентября будущего года. Китай в этом году экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей. Поставки по сравнению с аналогичным периодом 2025-го увеличились вдвое. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Согласно опубликованной статистике, по стоимости экспорт авто из Китая в Россию за минувшие 8 месяцев перевалил за 9 миллиардов долларов. Также фиксируется резкий всплеск интереса к подержанному транспорту из Поднебесной. За те же 8 месяцев объем перерегистрации китайских машин с пробегом вырос на треть. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию Радио Дача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

«Чао, бомбическая нетленка» от группы «Блестящие». Послушали, ее и будет, как говорится. Но не останавливаемся на достигнутом. И я, Андрей Фролов, здесь на Радио Даче желаю вам того же. Достигать все новых и новых вершин, чем бы вы ни занимались. Далее поставлю трек, с которым Егор Крид совершил ни много ни мало прорыв года по версии премии Муз-ТВ. Именно такую номинацию он забрал в 2015 году с песней «Самое-самое». Услышим ее в ближайшие минуты.

0: настроение и звучание такое, будто не отвлекаясь от убаюкивания детей, в стиле колыбельный герой данной композиции благодарит свою возлюбленную. Сберечь нужное настроение и атмосферу для продолжающегося дачного сезона легко, если знать, где и как это сделать. Рассказываю. Радиодача совместно с телеканалом Муз-ТВ запустили специальный музыкальный интерактивный проект под названием «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет, как сделать отдых приятнее, в том числе в ненастную погоду, например, как сейчас в столице. Происходит все это на Муз-ТВ каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30. Категория 16+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: выпьем за любовь.
1: Категорически осуждаю подобные призывы. Хотя, например, Эрнест Хемингуэй тоже советовал: создавай, что называется, навеселе, редактируй трезвым. Но ведь если делать потомство, следуя этой рекомендации, могут быть неприятные последствия. Всем трезвого ума, ясной памяти и верных решений в этот вторник. Меня зовут Андрей Фролов, я определился окончательно. На сегодня все. Заканчиваю работу. С вами далее Даня Борисов на радио «Дача». Всем чао-какао.
2: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя,

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. 8. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего. Ты где-то».

0: Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля удачной песни осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Владимир Путин распорядился запустить беспилотные автобусы в 4 регионах России. Эксперимент пройдет в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Сейчас в столицах уже используются беспилотные трамваи. Недавно глава Минтранса Андрей Никитин предлагал подключить к пилоту и другие виды транспорта. В качестве операторов беспилотных автобусов предлагается нанимать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. В Минтрансе пояснили, что вопрос технологически сложный. Для его решения необходимо подключить бизнес, федеральные ведомства и экспертное сообщество. В загранпаспорта россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить права граждан на свободу передвижения, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел. Некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке загранпаспорта с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Чаще всего Россию посещают туристы из Китая, Юго-Восточной Азии, Индии и стран Персидского залива. По данным Ассоциации туроператоров, в первом полугодии безусловным лидером стал Китай. На граждан КНР приходится более 56% всего въездного потока. Вьетнам также показал рост почти на 70% из-за низкой базы прошлого года. Основными направлениями для иностранных туристов остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Казань, Владивосток и Мурманская область. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин и другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: отличный тандем
1: автора Виктора Пеленегре и композитора Игоря Матвиенко. Интересно, что автор сначала принес несколько листов текста для песни. Игорь Матвиенко не согласился с таким объемом, начал сокращать текст композиции, и ей это точно пошло на пользу, как говорит даже сам автор стихов. Это ж надо, да, увидеть, как поэт отказывается от собственных слов. Ну, интересно. Хороший хит группы «Любэ» слушали на радиодаче только что. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Ее буду ставить я, Даня Борисов. Всем отличного дня.

будто действительно там оказываешься, понимаешь, что это за место такое, где очень хорошо говорить о любви. И пусть таким местом станет и ваш дом в том числе, друзья. Главное дождаться любимого человека с работы, и там уже можно окунаться в чувства с головой. У нас на очереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро послушаем хит «Алсу» по весне. Вспомним, как хорошо в это время года. И много других песен вас ждет. Никуда не уходите.

0: хороший досуг планируется заранее. Если хотели как-то необычно провести время с любимым человеком, то пора бы уже задуматься. Практически 3 часа дня в столице, а планов на вечер нет. Ну, что за дело, друзья? Вот Иванушки Интернешнл хорошую идею подкинули. И отправиться в кино, влюбиться в какого-нибудь киногероя там и после этого обсуждать весь вечер, чего да как было в фильме. Мне кажется, отличный досуг. Пока вы размышляете над этой идеей, я для вас поставлю песню Зайнаб Махаева, и сразу после не пропустите удачный момент на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва, Лайф-Арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Полина Гагарина.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
13: Категория 12+.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Леша. Я из поселка Куминский. Передаю привет маме и папе. Их зовут Александр и Алена. Дорогие мои родители, желаю вам удачи. И заказываю для вас группу «Нэнси». Спасибо, Радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Согласно информации РИА Новости, самая крупная сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер такой выплаты составляет 300 тысяч. По 200 тысяч получают такие семьи в Адыгее, Мариэл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Выплаты предназначены семьям или родителям до 35 лет, которые обучаются по программам среднего, профессионального или высшего образования. Минпромторг подписал госконтракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов страны. Речь идет о почти 200 отечественных автомобилей, сообщили ведомстве. Правительство выделило из резервного фонда более миллиарда рублей. Решение позволит обновить парки скорых в Бурятии, Карелии, Иркутской, Калининградской, Костромской области и других регионах. Автомобили скорой медицинской помощи закупают по поручению президента Владимира Путина. Российские предприятия выпустили почти 15 тысяч высоколокализованных спецмашин. Более 20 стран пересмотрели отношение к российской пшенице. Во второй декаде сентября ее покупали только 8 государств, хотя год назад было 29. Объем экспорта сократился в 4 раза, об этом заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Поставки ячменя на внешние рынки упали почти в 10 раз, кукурузы более чем втрое. Во втором квартале лидером по закупкам российской пшеницы стал Египет, но объемы снизились в 3,5 раза. Кроме того, импорт уменьшили Кения, Йемен, Турция. А наряду с этим больше пшеницы стали закупать Иран и Мексика. Россия и Индонезия работают над упрощением визового режима. Страны готовятся подписать соответствующее межправительственное соглашение, сообщили в посольстве России в Джакарте. В частности, планируется уменьшить количество документов для оформления виз гражданам, участвующим в образовательных, культурных и гуманитарных обменах. При этом для трудовых мигрантов правила оформления виз останутся прежними. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

лето добавляет эфиру. Радиодача Евгений Осин со своим легендарным хитом «Качка». Но однажды любая девушка хотела стать героиней этого хита, чтобы Евгений Осин посвятил ей свою песню, да, все, что есть у него.

0: И спящая красавица, пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то помогать.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень

из самых узнаваемых песен Вахтанга Кикабидзе в эфире «Радио Дача». Композиция, которая прозвучала в 69-м году в фильме «Не горюй» Георгия Данелия, где Кикабидзе как раз и сыграл одну из главных ролей. И именно кинофильм сделал эту песню по-настоящему народной. И мы ее до сих пор любим спустя вот уже более 50 лет. У нас еще много классных хитов на подходе. Буквально через пару минут не пропустите интересную историю о фотографии в исполнении Ирины Аллегровой.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: одиночество вообще ни от чего спасти вас не может. Лучше проводить время в компании дорогих людей, ну или, например, любимых артистов. Такую возможность мы вам, команда «Радио Дача», предоставим уже в эту субботу. В Москве в Лайф-арене состоится юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Будем танцевать от души, слушать легендарные хиты и отлично проводить время в компании Дениса Клявера, Андрея Державина, Тамары Кутидзе, Николая Баскова, Филиппа Киркорова и еще более 20 любимых артистов «Радио Дача». Ждем среди зрителей именно вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне рад, что дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. А желаю ему удачи, кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио «Дача». Удачной песни. Так, удачи нам всем обеспечен. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. Когда ты уйдешь, кстати, он тоже будет на

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минсельхоз сообщил о корректировке цен на мясо птицы, которое долгое время оставалось на относительно невысоком уровне. Как пишет издание «Коммерсант», в августе розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составляла почти 264 рубля за килограмм. Это почти на 16% больше, чем годом ранее. При этом отмечается, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и в полном объеме обеспечивают внутренний рынок. Россиянам в будущем разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля. Не надо будет предварительно переводить их на безналичный счет в банке. Об этом заявила зампредседателя Центробанка России Зульфия Кахруманова. Цифровой рубль – третья форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта. Крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей стали предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. Россияне все чаще предпочитают ремонтировать вещи, а не покупать новые. Как сообщает газета.ру, объем услуг по ремонту в первом полугодии вырос почти на 12% и составил без малого 130 миллиардов рублей. При этом стоимость работ растет. За 4 года ремонт брюк подорожал на 62%, установка набоек на обувь на 56%, а ремонт холодильников на треть. Несмотря на это, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее. Число мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках растет за последние 3 года. Также россияне стали активнее ремонтировать спортивное оборудование, в основном дорогие предметы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем, подпеваем «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят в том числе Николай Баско, Владимир Пресняков, Андрей Державин, Филипп Киркоров, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина. Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

мечтает о паре другой литров бензина. Это хороший подарок сейчас. Состополяшвили на радиодаче с хитом «Для тебя». А я даже и не знал, что он умеет в такое зажигательное диско. У нас на очереди еще много динамичных песен. Через пару минут не пропустите хиты Льва Лещенко, Михаила Шуфутинского и Астудио здесь, на радиодаче.

песня о соловье и природе, которая впоследствии стала гимном надежды. Лев Лещенко с хитом «Соловьиная роща» только что на радиодаче. Эту песню Лев Валерьянович когда-то записывал много часов подряд, и всему виной жена композитора Давида Тухманова, Татьяна Сашко ее зовут, ей постоянно что-то не нравилось, как Лев Валерьянович спел, исполнил, и она просила несколько раз его перезаписывать малюсенькие такие моментики. Но Лев Валерьянович слушался, и у нас вот получился такой классный хит, который мы любим и по сей день. На очереди еще много легендарных песен. Будьте рядом, это радиодача.

0: одного костюмочка, пускай и с иголочки, будет маловато-то для настоящих чувств. Как минимум, еще требуется быть хорошим человеком, ну и вызывать симпатию у объекта вашей же любви. Группа «Дюна», Виктор Рыбин, только что на радио «Дача». До финала часа не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку одного нашего слушателя. Еще раньше послушаем хит Тани Булановой здесь, на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я хочу передать большой привет Леониду Гавриловичу Перминову. И пусть прозвучит для него песня группы «Непара». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. По базовому прогнозу ЦБ годовая инфляция в этом году составит 6-7%, а в следующем должна вернуться к целевым 4%. За 6 лет налоговые поступления в бюджет России выросли в 2 раза. По данным аналитического кредитного рейтингового агентства, основной объем формируют 3 отрасли – добывающая, обрабатывающая и торговля. В последнее время усиливается роль сфер, ориентированных на внутренний спрос и предоставление услуг. Более устойчивую динамику демонстрирует обрабатывающая промышленность. Растут объемы госзаказа и продолжается программа импортозамещения. Эксперты рассказали, как отличить настоящую АЗС от фальшивой. Сначала нужно обратить внимание на чек, чтобы сопоставить бренд с реальным названием организации. Его обычно выдают после заправки, поэтому перед этим лучше купить что-то недорогое, чтобы узнать реквизиты. Об этом пишет газета.ру. Также на фальшивых заправках могут не принимать бонусные карты брендовых сетей и не начислять баллы. Кроме того, должен насторожить отказ заправить полный бак без предоплаты. Перед началом холодного сезона в вестибюлях московского метро начали устанавливать 2 двери. До середины ноября на станциях вернут более 6000 таких конструкций. Как отметили в Дептрансе, дополнительные двери помогают сохранять тепло внутри вестибюлей, снижают теплопотери и защищают пассажиров от сквозняков. Летом эти конструкции проходят диагностику. Специалисты устраняют повреждения, обновляют покрытие и при необходимости меняют изношенные детали. Позже специалисты переведут на зимний режим тоннельную вентиляцию и климатические установки в поездах. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас.

оно искреннее, настоящее признание в любви. Никогда просто там, да, говоришь, я без тебя не могу. Или, например, без тебя солнце не светит, жизнь не мила. Все это какие-то абстрактные вещи. А вот я готов целовать песок, по которому ты ходила, это и есть ода чувствам. В исполнении Владимира Маркина. Ее слышали на радио «Дача» только что. Уже через 3 минуты, не пропустите. Ироничную композицию тоже о любви в исполнении диджея Слона и группы «Ангел А» на радио «Дача».

мчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай

0: если вы до сих пор никак не решились сказать лету прощай и ищете способы, как бы его продлить, советую сделать это в программе «Дачный плейлист» радио «Дача» на Муз-ТВ. Ведь там вас ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. А еще возможность передать свой привет или поздравления на всю страну в эфире одного из главных музыкальных каналов страны. Смотрите «Дачный плейлист» радио «Дача» в четверг в 9 утра и воскресенье в 9.30 для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: днем и ночью, утром и вечером тоже. Вас ждет, друзья, хорошая музыка здесь, в эфире «Радио Дача». И хит Андрея Губина в очередной раз подтверждает тезис: хорошо там, где есть «Радио Дача». Надеюсь, вы тоже в этом уверены. Далее за ваше настроение будет отвечать Мария Федорова. Я, Дань Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного завершения вторника в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дача. Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
3: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
4: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
2: А всех слушателей «Радио Дача» приглашаем на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
4: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажигай».

0: часов вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Миноборнауки предложило изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений. Также по-другому предлагается учитывать результат олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет необходимой на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад, при этом будут учитываться результаты только за 10-11 классы. В России предложили ввести водительские права для курьеров на электровелосипедах, приравняв их к мопедам. Инициатором выступил глава совета при президенте Валерий Фадеев. По его замыслу, такой транспорт получит номера, а нарушение сможет фиксировать дорожные камеры. Это важно, так как за 8 месяцев в стране произошло почти 3500 аварий с участием СИМ, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Россияне стали употреблять больше йогуртов. По данным газеты «Рус», со ссылкой на аналитиков, в этом году спрос на них вырос на треть, а объем продаж превысил 8 тысяч тонн. В сегменте безлактозной продукции рост составил 27%. Продажи кисломолочных напитков с пробиотиками увеличились на 9%. В региональном разрезе сильнее всего прибавило молоко в Ростове-на-Дону, кефир в Волгограде, а питьевые йогурты заметно чаще стали покупать в Тюмени. Бюджетно встретить Новый год можно в Твери, Вологде и Кисловодске. Как сообщает РИА Новости, средняя стоимость ночи в отеле не превышает в этих городах 6 тысяч рублей. Также к бюджетным городам в новогодние праздники можно отнести Мурманск и Калининград. А популярными без учета бюджетности у россиян остаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль. Среди новичков списка – Вологда. Спрос на отдых, который подскочил сразу на 42%. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 10 копеек, евро – 96 рублей 37 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

Ждать и догонять – вот самые, пожалуй, сложные действия для нетерпеливых людей. Тем не менее, мы все еще стараемся догнать лето ушедшее и ждем теплый душевный фестиваль «Удачные песни», приуроченный к 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене в Москве. И целый вечер будем наслаждаться яркими выступлениями звезд нашего эфира. Среди них Николай Басков, Дмитрий Маликов, группа «Комбинация», Ольга Зарубина, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите. Далее в эфире слушать будем Зайнаб Махаеву, еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Стаса Михайлова. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечерка-вечерочка.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участвуйте.

0: Водные такси ассоциировались с зелеными огоньками. Такую машину можно было спокойно остановить и поехать куда нужно. Как только пассажир садился, водитель включал таксометр, зеленый огонек становился красным, потому что занята машина была. Вот такие времена. Сейчас лишь память осталась, в частности, в песне Михаила Боярского, которую только что послушали на радио «Дача». Далее тоже кое-что приятное вспомним. Благодаря хитам группы «Нана» и «Золотое кольцо». Всем желаю приятного вторника.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Постов», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: человека – это его память, лишь в ней богатство или бедность. Все-таки склоняюсь к богатству. И такой же богатый на музыку обещаю вам эфир на радиодаче. Будем в ближайшие минуты слушать Наташу Королеву. И не забудем в финале часа исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Кошмар.

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
4: Категория 12+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Тамара Кудидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Король. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить всю аудиторию, большущую радио «Дачи» с прекрасной осенью. Бабье лето наступило. И передать для всех песню в исполнении Филиппа Бедросовича Киркорова «Цвет настроения синий». Уютно и хорошо там, где радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце сентября. Ожидается 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч. Этот препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Ранее в Госдуме сообщили, что вакцина от ВПЧ может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. Московские врачи восстановили собственную функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью. В мире известны лишь единичные случаи такого восстановления, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Врачи НИИ Склифосовского установили 64-летнему мужчине отечественный искусственный левый желудочек. Аппарат взял на себя значительную часть работы сердца. Через 2,5 года механическую поддержку удалось отключить. Сердце восстановилось настолько, что само обеспечивает кровообращение. Сейчас пациент живет без аппарата и не нуждается в пересадке органа. В России у 85% детей наблюдается задержка речевого развития. Как сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителя Рудена Оксану Приходько, если в год ребенок понимает обращенную к нему речь, но не начинает использовать слова «мама», «папа», «баба», «деда» или звукоподражание, родителям следует обратиться к специалистам. Если к 2 годам ребенок не говорит фразами и не произносит глаголы, дальнейшее развитие речи не происходит. Эксперт считает, что приходить к специалистам за исправлением ситуации нужно до 3 лет. В мессенджере Макс появилось мини-приложение «Портал грантов». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки, оно объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты. Запросы можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

случае народная песня, которую вторую жизнь подарил Владимир Пресняков, тогда еще начинающий музыкант. Он просто исполнил композицию, как чувствовал, и, собственно, все, песня обрела еще большую народную любовь. Далее только народные хиты обещаем вам на радио «Дача». Слушать будем Александра Буйнова, Филиппа Киркорова и Ирину Дубцову уже совсем скоро. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете

0: друзей дачников, то вам никто не привезет кабачок. Это нехорошо. У каждого должны быть кабачки от друзей. И тем более сейчас, когда дачный сезон все еще продолжается, и мы на Радио Дачи помогаем по-прежнему разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Скоро и для вас в эфире Радио Дачи исполнит Иванушки Интернешнл, Кристина Арбакайте и Артик и Асти.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт Холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
4: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: океана глаз.
1: Океан музыки ждет вас далее на радио «Дача Фасливанушек Интернешнл». Послушаем осеннюю песню Валерия Сюткина и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Это будет заявка от одного из участников юбилейного фестиваля «Удачные песни». Интригу не раскрою. Скоро сами все услышите.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисан. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет.

классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и мило». I'm a demon.

Это песня Ирины Аллегровой на радиодаче. Теща 100% обрадовалась, что дочка теперь переедет, но об этом история умалчивает, что было дальше. Точно знаю, что дальше будет еще больше хитов на радиодаче. Послушаем Юрия Антонова и Стаса Костюшкина. А еще в финале часа исполним новую музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Успейте оставить пожелание на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Меня зовут Мария Федорова. Всем вечерний привет отправляю.

Наталья Власова написала сама, и этот текст был в ее тетрадке под номером 50. Но пролистав все страницы, музыкальные знатоки сделали ставку именно на эти стихи и не прогадали. Что интересно, песня буквально родилась за 5 минут, и вот уже почти 30 лет будоражит души меломанов и наши души, когда звучит на радио «Дача». Далее взбудоражим вас другими любимыми хитами. С удовольствием послушаем Дмитрия Маликова, «Жасмин» и группу «Градусы». Всем чудесного осеннего вечера желаю. Желаю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

радиодаче еще одна песня, которую сочинила представитель МИД Мария Захарова. Музыку Максим Фадеев. Как всегда, случился судьбоносный телефонный звонок. И вот она, готова шикарная баллада, которую с удовольствием послушали на радиодаче. «Взлетаем на грозу» называется композиция. Впереди невероятная песня Юлианы Карауловой, а после будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем вечера!

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте BBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Полина Гагарина.
6: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я звоню из Нарфоминска. Передаю привет подругам из школы номер 7. Маше, еще одной Маше и еще одной Маше. И для девчонок ставлю песню группа «Добро, юность». Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставь.

захотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Есть еще время до зимы, хотя порой зимой дождь как нагрянет нечаянно и сделает каток без разрешения, но до такой поры еще далековато. Пока наслаждаемся осенью в компании «Радиодача» и отсчитываем дни до юбилейного фестиваля «Удачные песни», на котором отметим 20-летие «Радиодача». Дней осталось 4, уже в субботу 26 сентября встретимся в лайф-арене в Москве и будем весь вечер петь и танцевать в компании любимых звезд Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Никиты, Анны Семеновича и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте

0: На радиодаче новинка в исполнении Игоря Крутого. Собственно, он и музыку написал. Композиция называется «Близкий друг». Это реальная история крепкой мужской дружбы, испытанной годами. Поклонники, кстати, предполагают, что песня посвящена Игорю Николаеву. При возможности обязательно все разузнаем, расскажу в эфире. А пока будем готовиться услышать и другие замечательные песни, но уже в исполнении Зайнаб Махаевой и Ирины Аллегровой на радиодаче.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что?
2: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Полина Гагарина.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Александр Шоуа. И группа «Непара».
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
4: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Привет моей бабушке. Счастья, здоровья, удачи, любви и долгих лет жизни. И заказываю песню Григория Лепса «Натали». Спасибо, радио «Дача».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.

Всю жизнь Татьяны Булановой только родной брат. Никакой сестры не было в помине. Но поклонники всегда были уверены, что история этой песни реальная, и что злополучная сестра все-таки увела жениха у артистки. Но это не так. Зато реальный факт. Татьяна Буланова, собственно, ручно написала музыку к этому хиту «Старшая сестра». И вот уже 34 года мы с удовольствием эту песню слушаем, в том числе и на радиодаче. Далее насладимся шикарными композициями Игоря Саруханова, Филиппа Киркорова и Николая Баскова. И это далеко не все на сегодняшний осенний вечер. Оставайтесь с нами.

Где эта самая бухта радости находится? Увы, не сообщил Игорь Саруханов, но вроде как место такое существует, и как придешь туда, сразу радость нахлынет. И на нас с вами тоже радость нахлынет уже в эту субботу, потому что мы будем отмечать 20-летие радио «Дача» на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами будут звезды эфира радио «Дача», среди них Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, Султан Лагучев, Андрей Державин, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И на радость всем в эфире радио «Дача» ловите замечательные песни Хабиба и группы «Чили» уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: москвичи бы целый небоскреб отстроили, мне кажется. Уж очень мокро было сегодня в столице. И вполне вероятно, что зонтики не будет лишним взять и завтра. Зато здесь на радио «Дача» дождь только в песнях. А в целом тепло и уютно, и любимая музыка рядом. Скоро будем слушать Валерия Сюткина и Женю Белоусова. И завершим этот час музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». После чего я с вами попрощаюсь. Буквально до завтра. Всем желаю доброй, приятной ночи. Меня зовут Мария Федорова. Всех обнимаю.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Акиму, Рамину, Якубу и Саркизу. Прошу для ребят поставить зажигательную песню 80-х-90-х. Желаю ребятам хорошего настроения и доброй, приятной наступающей ночи. Спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, Украина, 124-77-0047-19-19,
2: Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай, выбирай, выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Андрей Державин.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: В самом сложном было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? Куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Полина Гагарина.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19.
2: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»